0: Живота уже уже что там сорвало.
1: Там же сима не нормальный снежный скунтер. Видишь, где я где напила море, оре копзона, минула ржадовы, так где дам, нам зимне гуми на паса. Он дай зимний пас, ты дилини.
0: А когда идешь до западного Немецка, же идешь на яку туристику и бавить, если ешь я до Хледову долину, через Якубкове плесо, а через Трубскую луку Оргина. Ну, а идем на то-то.
2: Он наш Трубский плесо, дам ему как.